0: успех туроператоры называют безвизовый режим в 90 дней и увеличение числа прямых рейсов в Марокко. Это позволяет использовать направления, в том числе для стыковочных перелетов. Кроме того, путешественники из России выбирают все более продолжительный отдых. Средняя поездка бронируется не на 7 ночей, как год назад, а на 10. Транспорт. Поезд «Красная стрела» отметил 95-летний юбилей работы между Москвой и Санкт-Петербургом. Первый фирменный поезд нашей страны отправился в ночь на 10 июня в 1931 году. На протяжении этого времени состав сохраняет традиции, в том числе номера рейсов 1 и 2 и время отправления за 5 минут до полуночи. При этом изначально поезд «Красная стрела» был синего цвета, а современный темно-красный оттенок вагоны приобрели с 1962 года. 9 июня отправление «Красной стрелы» в юбилейный рейс из Петербурга отметили праздничной программой. В частности, гимн великому городу Глиера при отправлении прозвучал со словами в исполнении детского хора и симфонического оркестра. А ветераны-железнодорожники вручили бригаде проводников книгу благодарностей с отзывами пассажиров, в том числе знаменитостей.
1: Новости на Дорожном радио.

0: душевное на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Работодатели должны выплачивать компенсацию увольняющимся вахтовикам за переработки, так считает Комитет Госдумы по труду, который одобрил соответствующий законопроект. Согласно документу, если сотрудник уволен досрочно, компания должна будет пересчитать фактически отработанное время по сравнению с нормой и оплатить разницу. Сейчас механизм такой защиты официально не закреплен в Трудовом кодексе, хотя его требует позиция Конституционного суда, пишет Парламентская газета. В Севастополе свободную продажу топлива возобновили 8 автозаправок. Как уточнил губернатор города Михаил Развожаев, водители могут купить 92-й и 95-й бензин без талонов и QR-кодов на АЗС севастопольской сети «Атан». На заправках ТЭС топливо по-прежнему отпускают только по QR-коду и лишь тем, кто успел получить их 8 или 9 числа. Напомню, 22 мая из-за логистических сложностей в Севастополе на АЗС ввели ограничения на продажу топлива в 20 литров на человека. 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что свободная продажа бензина на полуострове на время приостановлена. Российские туристы все чаще выбирают Марокко для летнего отдыха. Спрос на этом направлении за год вырос в 16 раз, сообщил Российский союз туриндустрии. Особой популярностью, по его данным, у россиян пользуются Касабланка и Агадир. Главными причинами такого успеха туроператоры называют безвизовый режим в 90 дней и увеличение числа прямых рейсов в Марокко. Это позволяет использовать направление, в том числе для стыковочных перелетов. Кроме того, путешественники из России выбирают все более продолжительный отдых. Средняя поездка бронируется не на 7 ночей, как год назад, а на 10.
0: Транспорт.
1: Поезд «Красная стрела» отметил 95-летний юбилей работы между Москвой и Санкт-Петербургом. Первый фирменный поезд нашей страны отправился в ночь на 10 июня в 1931 году. На протяжении этого времени состав сохраняет традиции, в том числе номера рейсов 1 и 2 и время отправления за 5 минут до полуночи. При этом изначально поезд «Красная стрела» был синего цвета, а современный темно-красный оттенок вагоны приобрели с 1962 года. 9 июня отправление «Красной стрелы» в юбилейный рейс из Петербурга отметили праздничной программой. В частности, гимн великому городу Глиера при отправлении прозвучал со словами в исполнении детского хора и симфонического оркестра. А ветераны-железнодорожники вручили бригаде проводников книгу благодарностей с отзывами пассажиров, в том числе знаменитостей.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Футей Александр Карпин.
0: О главном.
1: Отменяются штрафы за несдачу нулевых налоговых деклараций. Соответствующий закон окончательно утвердила Госдума. Сейчас даже при отсутствии дохода за просрочку или несдачу отчетности налоговая выписывает штраф минимум 1000 рублей. После вступления закона в силу этих санкций не будет. Также закон освободит граждан от штрафов за неподачу декларации по доходам от продажи или дарения недвижимости. Закон вступит в силу со дня официального опубликования. Также Госдума обязала банки проверять устройство клиентов на наличие вредоносных программ. С 1 марта будущего года финансовые организации должны будут заблокировать денежный перевод, если на устройстве клиента будет обнаружено некое вредоносное программное обеспечение или вирусы. Соответствующая норма содержится в пакете антифрод мер, окончательно утвержденном Госдумой. Под блокировку в случае опасности попадут переводы по картам через систему быстрых платежей и операции с электронными деньгами. В Краснодарском крае из-за повышенного спроса временно прекращена продажа топлива на 15 автозаправочных станциях. В основном это небольшие частные заправки в Краснодаре и 4 районах, передает агентство «Интерфакс» сообщение регионального оперативного штаба. В частности, в Тюбрюкском районе наблюдаются очереди от 20 до 100 машин на отдельных АЗС. Всего на Кубани работает более 1000 автозаправок. Ситуация кратковременная, заверяют власти. По их данным, сетевые заправки уже корректируют графики поставок. Граждане России, постоянно проживающие на Кубе, смогут оформлять пенсионные карты

0: Мир непосредственно на острове, об этом рассказало российское посольство в республике. Сейчас на Кубе проживают от 3 до 5 тысяч россиян. Тем, кому полагается пенсия, нужно лично прилетать в Россию или оформлять доверенность. При этом сами карты МИР на Кубе принимают в отелях, ресторанах и на заправках. Напомню, что с 6 июня Куба лишилась возможности проводить операции по международным банковским картам на фоне новых санкций США. Транспорт. Аэрофлот распространил биометрический доступ на все внутренние рейсы из Санкт-Петербурга. По сообщению авиаперевозчика, пассажиры, вылетающие из петербургского Пулково, могут сдавать багаж, проходить досмотр и садиться в самолет без предъявления паспорта. При этом применение биометрии остается добровольным. По-прежнему на рейс можно проходить по бумажному паспорту и посадочному талону. Эксперимент по посадке в самолет с использованием биометрии стартовал 1 июня.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Здравствуйте. С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в эфире Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума приняла два закона, которые меняют порядок уплаты государственных пошлин в сфере миграции. В частности, прием российское гражданство обойдется в 50 тысяч рублей вместо 4200 рублей. Выдача вида на жительство подорожает в 5 раз до 30 тысяч рублей, а разрешение на временное проживание в 7 с лишним раз до 15 тысяч рублей. Госпошлину не будут взимать при приеме в гражданство или его приобретении с бывших граждан Советского Союза, а также с участников госпрограммы по переселению соотечественников, иностранцев-участников СВО и членов их семей. Россияне из-за отказов в шенгенских визах за год потеряли почти 5 миллионов евро. Две трети этих средств пришлось на консульские сборы, которые не возвращаются при отрицательном решении. Остальное составили сервисные платежи визовым центрам, уточнила Ассоциация туроператоров России. При этом она добавляет, что россиянам все реже отказывают в европейских визах. В прошлом году Шенген не выдали чуть более чем 6% заявителей. А всего консульства стран Шенгена обработали в 2025-м почти 700 тысяч заявлений на визу от наших сограждан. И это на 12% больше, чем годом ранее. Также Государственная Дума приняла закон, который обязывает размещать государственный флаг России на спортивных объектах. Бело-сине-красный символ нашей страны должен быть постоянно вывешен на всех объектах спорта, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Кроме того, российский флаг обяжут поднимать во время проведения официальных физкультурных и спортивных соревнований. Автозавод «Москвич» анонсировал выпуск своего первого гибридного автомобиля. Известно, что авто планируется выпустить в будущем году. Генеральный директор предприятия Елена Фролова уточнила, что гибрид под маркой «Москвич» будет дороже обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, но дешевле чистых электромобилей за счет компактной батареи. Новинка будет ориентирована на сегмент масс-премиум, где сейчас работают HVL и Geely. Добавлю, что первую гибридную модель на заводе «Москвич» начнут собирать уже в этом году, но это будет продукция компаний EVM и Яндекс. Полноприводный гибридный кроссовер «Умо-8».
0: Транспорт.
1: Краснодарский край расширяет систему морских перевозок. С 12 июня возобновляется регулярное сообщение на комете между Сочи и Геленджиком. Идея запуска рейса обсуждалась еще 5 лет назад. Тогда планировалось соединить Тимирязевский порт и Лазаревский район, но проект столкнулся с рядом сложностей. Сейчас формальности улажены.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Футей Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума приняла два закона, которые меняют порядок уплаты государственных пошлин в сфере миграции. В частности, прием в российское гражданство обойдется в 50 тысяч рублей вместо 4200 рублей. Выдача вида на жительство подорожает в 5 раз до 30 тысяч рублей, а разрешение на временное проживание в 7 с лишним раз до 15 тысяч рублей. Госпошлину не будут взимать при приеме в гражданство или его приобретении с бывших граждан Советского Союза, а также с участников госпрограммы по переселению соотечественников, иностранцев-участников СВО и членов их семей. Россияне из-за отказов в шенгенских визах за год потеряли почти 5 миллионов евро. Две трети этих средств пришлось на консульские сборы, которые не возвращаются при отрицательном решении. Остальное составили сервисные платежи визовым центрам, уточнила Ассоциация туроператоров России. При этом она добавляет, что россиянам все реже отказывают в европейских визах. В прошлом году шенген не выдали чуть более чем 6% заявителей. А всего консульства стран шенгена обработали в 2025-м почти 700 тысяч заявлений на визу от наших сограждан. И это на 12% больше, чем годом ранее. Также Государственная Дума приняла закон, который обязывает размещать государственный флаг России на спортивных объектах. Бело-сине-красный символ нашей страны должен быть постоянно вывешен на всех объектах спорта, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Кроме того, российский флаг обяжут поднимать во время проведения официальных физкультурных и спортивных соревнований. Автозавод «Москвич» анонсировал выпуск своего первого гибридного автомобиля. Известно, что авто планируется выпустить в будущем году. Генеральный директор предприятия Елена Фролова уточнила, что гибрид под маркой «Москвич» будет дороже обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, но дешевле чистых электромобилей за счет компактной батареи. Новинка будет ориентирована на сегмент масс-премиум, где сейчас работают HVL и Geely. Добавлю, что первую гибридную модель на заводе «Москвич» начнут собирать уже в этом году, но это будет продукция компаний EVM и Яндекс. Полноприводный гибридный кроссовер «Умов-8».
0: Транспорт.
1: Краснодарский край расширяет систему морских перевозок. С 12 июня возобновляется регулярное сообщение на комете между Сочи и Геленджиком. Идея запуска рейса обсуждалась еще 5 лет назад. Тогда планировалось соединить Тимирязевский порт и Лазаревский район, но проект столкнулся с рядом сложностей. И сейчас формальности улажены.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.
0: Дорожное.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Обострилось противостояние США и Ирана в Ормузском проливе. Центральное командование США сообщило, что американские военные начали наносить дополнительные удары по нескольким целям в Иране. В свою очередь, Высшее объединенное военное командование Ирана закрыло для всех судов Ормузский пролив. Как утверждает Axios, цель Вашингтона – с помощью новых ударов надавить на Тегеран, чтобы тот изменил свою позицию на переговорах.
0: Здравоохранение.
1: Минздрав изменил перечень специальностей работников, имеющих медицинское и фармацевтическое образование. В перечень добавлено более 15 новых компетенций. В их числе аналитическая токсикология, медицинская биология, медицинский массаж и прочие. Кроме того, с 1 сентября будущего года в перечень войдет паллиативная медицинская помощь.
0: Россия.
1: Новое голосование за дизайн купюры номиналом 500 рублей может быть проведено осенью. Об этом рассказал глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В прошлый раз дизайн 500-рублевки выбирали в октябре минувшего года. Тогда Центробанк остановил голосование из-за накрутки голосов.
0: Спорт.
1: Баскетбольный ЦСКА стал чемпионом единой лиги ВТБ. Накануне в четвертом матче финальной серии против «Уникса» в Казани армейцы победили соперника со счетом 102-76 и завершили серию, обыграв казанцев в четырех встречах подряд.
0: Транспорт.
1: Сегодня начинают курсировать поезда, связывающие Бухарест со Стамбулом, Софией и Варной. Билеты предлагают на сайтах турецких железных дорог и румынского оператора. Турецкий перевозчик выставил на линию спальные вагоны с четырехместными купе и кондиционерами. Билет стоит от $90. Поезда из Софии и Варны в Бухарест – это болгарские сидячие вагоны без кондиционеров и сервиса, с билетом минимум за $30. Весь путь между Стамбулом и Бухарестом занимает около 20 часов. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Обострилось противостояние США и Ирана в Ормузском проливе. Центральный

0: Федеральное командование США сообщило, что американские военные начали наносить дополнительные удары по нескольким целям в Иране. В свою очередь, высшее объединенное военное командование Ирана закрыло для всех судов Ормузский пролив. Как утверждает Axios, цель Вашингтона – с помощью новых ударов надавить на Тегеран, чтобы тот изменил свою позицию на переговорах.
1: Здравоохранение.
0: Минздрав изменил перечень специальностей работников, имеющих медицинское и фармацевтическое образование. В перечень добавлено более 15 новых компетенций. В их числе аналитическая токсикология, медицинская биология, медицинский массаж и прочие. Кроме того, с 1 сентября будущего года в перечень войдет паллиативная медицинская помощь.
1: Россия.
0: Новое голосование за дизайн купюры номиналом 500 рублей может быть проведено осенью. Об этом рассказал глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В прошлый раз дизайн 500-рублевки выбирали в октябре минувшего года. Тогда Центробанк остановил голосование из-за накрутки голосов.
1: Спорт.
0: Баскетбольный ЦСКА стал чемпионом единой лиги ВТБ. Накануне в четвертом матче финальной серии против «Уникса» в Казани армейцы победили соперника со счетом 102-76 и завершили серию, обыграв казанцев в четырех встречах подряд.
1: Транспорт.
0: Сегодня начинают курсировать поезда, связывающие Бухарест со Стамбулом, Софией и Варной. Билеты предлагают на сайтах турецких железных дорог и румынского оператора. Турецкий перевозчик выставил на линию спальные вагоны с четырехместными купе и кондиционерами. Билет стоит от $90. Поезда из Софии и Варны в Бухарест – это болгарские сидячие вагоны без кондиционеров и сервиса, с билетом минимум за $30. Весь путь между Стамбулом и Бухарестом занимает около 20 часов. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: за столом поют.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Сегодня стартует чемпионат мира по футболу. Турнир пройдет на стадионах трех стран – Мексики, Канады и США. Матч открытия начнется в 10 вечера по Москве. В Мехико встретятся национальные команды Мексики и ЮАР. В чемпионате участвует 48 команд. Будет сыграно 104 матча. На предварительном этапе будет 12 квартетов. По две лучшие сборные от каждой группы выходят в плей-офф. К ним присоединятся еще 8 команд с третьих мест в группах – лучшими соревновательными показателями. Чемпион мира определится 19 июля.
2: Мир.
1: Иран ответил на удары США. Как следует из заявления пресс-службы Корпуса стражи исламской революции, иранские силы атаковали 18 целей на американских базах в регионе Ближнего Востока, в том числе в Кувейте. После вторжения армии США на юг Ирана, 5-й флот ВМС США в Бахрейне подвергся атакам беспилотников иранской армии. В то же время Центральное командование вооруженных сил США заявило о завершении новой волны ударов по Ирану. Об этом сообщают зарубежные медиа.
2: Туризм.
1: Число планируемых россиянами поездок в праздничные дни с 12 по 14 июня выросло за год на 5%. Об этом газете «Известия» сообщили в сервисе «Островок». По его данным, наиболее популярными направлениями для коротких поездок у россиян остаются Нижний Новгород и Кострома, а также Ярославль, Суздаль и Екатеринбург. Спросом пользуются поездки в Москву, Петербург, Казань, Тулу, Псков и Новосибирск.
2: Транспорт.
1: Между центральным районом Сочи и Адлером вновь запустят регулярное морское сообщение. О запуске этим летом данного маршрута сообщил глава Сочи Андрей Прошунин. Пассажиров будут перевозить скоростные суда на подводных крыльях «Комета». Их рейсы должны разгрузить автомобильные дороги в разгар курортного сезона. Морское такси будет курсировать по вторникам и четвергам. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Сегодня стартует чемпионат мира по футболу. Турнир пройдет на стадионах трех стран – Мексики, Канады и США. Матч открытия начнется в 10 вечера по Москве. В Мехико встретятся национальные команды Мексики и ЮАР. В чемпионате участвуют 48 команд. Будет

0: сыграно 104 матча. На предварительном этапе будет 12 квартетов. По две лучшие сборные от каждой группы выходят в плей-офф. К ним присоединятся еще 8 команд с третьих мест в группах с лучшими соревновательными показателями. Чемпион мира определится 19 июля.
1: Мир.
0: Иран ответил на удары США. Как следует из заявления пресс-службы Корпуса Стражи Исламской Революции, иранские силы атаковали 18 целей на американских базах в регионе Ближнего Востока, в том числе в Кувейте. После вторжения армии США на юг Ирана, 5-й флот ВМС США в Бахрейне подвергся атакам беспилотников иранской армии. В то же время Центральное командование вооруженных сил США заявило о завершении новой волны ударов по Ирану. Об этом сообщают зарубежные медиа.
1: Туризм.
0: Число планируемых россиянами поездок в праздничные дни с 12 по 14 июня выросло за год на 5%. Об этом газете «Известия» сообщили в сервисе «Островок». По его данным, наиболее популярными направлениями для коротких поездок у россиян остаются Нижний Новгород и Кострома, а также Ярославль, Суздаль и Екатеринбург. Спросом пользуются поездки в Москву, Петербург, Казань, Тулу, Псков и Новосибирск.
1: Транспорт.
0: Между центральным районом Сочи и Адлером вновь запустят регулярное морское сообщение. О запуске этим летом данного маршрута сообщил глава Сочи Андрей Прошунин. Пассажиров будут перевозить скоростные суда на подводных крыльях «Комета». Их рейсы должны разгрузить автомобильные дороги в разгар курортного сезона. Морское такси будет курсировать по вторникам и четвергам. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Путешествовать решили. Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис – навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
8: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
9: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
11: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
12: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
13: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат 6+.»
14: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
16: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио. Где-то далеко.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Обострилось противостояние США и Ирана в Ормузском проливе. Центральное командование США сообщило, что американские военные начали наносить дополнительные удары по нескольким целям в Иране. В свою очередь, Высшее объединенное военное командование Ирана закрыло для всех судов Ормузский пролив. Как утверждает Axios, цель Вашингтона – с помощью новых ударов надавить на Тегеран, чтобы тот изменил свою позицию на переговорах.
0: Здравоохранение.
1: Минздрав изменил перечень специальностей работников, имеющих медицинское и фармацевтическое образование. В перечень добавлено более 15 новых компетенций. В их числе аналитическая токсикология, медицинская биология, медицинский массаж и прочие. Кроме того, с 1 сентября будущего года в перечень войдет паллиативная медицинская помощь.
0: Россия.
1: Новое голосование за дизайн купюры номиналом 500 рублей может быть проведено осенью. Об этом рассказал глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В прошлый раз дизайн 500-рублевки выбирали в октябре минувшего года. Тогда Центробанк остановил голосование из-за накрутки голосов.
0: Спорт.
1: Баскетбольный ЦСКА стал чемпионом единой лиги ВТБ. Накануне в четвертом матче финальной серии против «Уникса» в Казани армейцы победили соперника со счетом 102-76 и завершили серию, обыграв казанцев в четырех встречах подряд. Сегодня начинают курсировать поезда, связывающие Бухарест со Стамбулом, Софией и Варной. Билеты предлагают на сайтах турецких железных дорог и румынского оператора. Турецкий перевозчик выставил на линию спальные вагоны с четырехместными купе и кондиционерами. Билет стоит от $90. Поезда из Софии и Варны в Бухарест – это болгарские сидячие вагоны без кондиционеров и сервиса, с билетом минимум за $30. Весь путь между Стамбулом и Бухарестом занимает около 20 часов. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Обострилось противостояние США и Ирана в Ормузском проливе. Центральное командование США сообщило, что американские военные начали наносить дополнительные удары по нескольким целям в Иране. В свою очередь, высшее объединенное военное командование Ирана закрыло для всех судов Ормузский пролив. Как утверждает Axios, цель Вашингтона – с помощью новых ударов надавить на Тегеран, чтобы тот изменил свою позицию на переговорах.
0: Здравоохранение.
1: Минздрав изменил перечень специальностей работников, имеющих медицинское и фармацевтическое образование. В перечень добавлено более 15 новых компетенций. В их числе аналитическая токсикология, медицинская биология, медицинский массаж и прочие. Кроме того, с 1 сентября будущего года в перечень войдет паллиативная медицинская помощь.
0: Россия.
1: Новое голосование за дизайн купюры номиналом 500 рублей может быть проведено осенью. Об этом рассказал глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В прошлый раз дизайн 500-рублевки выбирали в октябре минувшего года. Тогда Центробанк остановил голосование из-за накрутки голосов.
0: Спорт.
1: Баскетбольный ЦСКА стал чемпионом единой лиги ВТБ. Накануне в четвертом матче финальной серии против «Уникса» в Казани армейцы победили соперника со счетом 102-76 и завершили серию, обыграв казанцев в четырех встречах подряд.
0: Транспорт.
1: Сегодня начинают курсировать поезда, связывающие Бухарест со Стамбулом, Софией и Варной. Билеты предлагают на сайтах турецких железных дорог и румынского оператора. Турецкий перевозчик выставил на линию спальные вагоны с четырехместными купе и кондиционерами. Билет стоит от $90. Поезда из Софии и Варны в Бухарест – это болгарские сидячие вагоны без кондиционеров и сервиса, с билетом минимум за $30. Весь путь между Стамбулом и Бухарестом занимает около 20 часов. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
3: в богатстве?
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru.

0: и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Грейт Волл Моторрус».
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
3: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
4: В ленте.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.

0: стартует чемпионат мира по футболу. Турнир пройдет на стадионах трех стран – Мексики, Канады и США. Матч открытия начнется в 10 вечера по Москве. В Мехико встретятся национальные команды Мексики и ЮАР. В чемпионате участвует 48 команд. Будет сыграно 104 матча. На предварительном этапе будет 12 квартетов. По две лучшие сборные от каждой группы выходят в плей-офф. К ним присоединятся еще 8 команд с третьих мест в группах с лучшими соревновательными показателями. Чемпион мира определится 19 июля.
1: Мир.
0: Иран ответил на удары США. Как следует из заявления пресс-службы Корпуса стражи исламской революции, иранские силы атаковали 18 целей на американских базах в регионе Ближнего Востока, в том числе в Кувейте. После вторжения армии США на юг Ирана, 5-й флот ВМС США в Бахрейне подвергся атакам беспилотников иранской армии. В то же время Центральное командование вооруженных сил США заявило о завершении новой волны ударов по Ирану. Об этом сообщают зарубежные медиа.
1: Туризм.
0: Число планируемых россиянами поездок в праздничные дни с 12 по 14 июня выросло за год на 5%. Об этом газете «Известия» сообщили в сервисе «Островок». По его данным, наиболее популярными направлениями для коротких поездок у россиян остаются Нижний Новгород и Кострома, а также Ярославль, Суздаль и Екатеринбург. Спросом пользуются поездки в Москву, Петербург, Казань, Тулу, Псков и Новосибирск.
1: Транспорт.
0: Между центральным районом Сочи и Адлером вновь запустят регулярное морское сообщение. О запуске этим летом данного маршрута сообщил глава Сочи Андрей Прошунин. Пассажиров будут перевозить скоростные суда на подводных крыльях «Комета». Их рейсы должны разгрузить автомобильные дороги в разгар курортного сезона. Морское такси будет курсировать по вторникам и четвергам. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Сегодня стартует чемпионат мира по футболу. Турнир пройдет на стадионах трех стран – Мексики, Канады и США. Матч открытия начнется в 10 вечера по Москве. В Мехико встретятся национальные команды Мексики и ЮАР. В чемпионате участвует 48 команд. Будет сыграно 104 матча. На предварительном этапе будет 12 квартетов. По две лучшие сборные от каждой группы выходят в плей-офф. К ним присоединятся еще 8 команд с третьих мест в группах – с лучшими соревновательными показателями. Чемпион мира определится 19 июля.
2: Мир.
1: Иран ответил на удары США. Как следует из заявления пресс-службы Корпуса стражи исламской революции, иранские силы атаковали 18 целей на американских базах в регионе Ближнего Востока, в том числе в Кувейте. После вторжения армии США на юг Ирана, 5-й флот ВМС США в Бахрейне подвергся атакам беспилотников иранской армии. В то же время Центральное командование вооруженных сил США заявило о завершении новой волны ударов по Ирану. Об этом сообщают зарубежные медиа.
2: Туризм.
1: Число планируемых россиянами поездок в праздничные дни с 12 по 14 июня выросло за год на 5%. Об этом газете «Известия» сообщили в сервисе «Островок». По его данным, наиболее популярными направлениями для коротких поездок у россиян остаются Нижний Новгород и Кострома, а также Ярославль, Суздаль и Екатеринбург. Спросом пользуются поездки в Москву, Петербург, Казань, Тулу, Псков и Новосибирск.
2: Транспорт.
1: Между центральным районом Сочи и Адлером вновь запустят регулярное морское сообщение. О запуске этим летом данного маршрута сообщил глава Сочи Андрей Прошунин. Пассажиров будут перевозить скоростные суда на подводных крыльях «Комета». Их рейсы должны разгрузить автомобильные дороги в разгар курортного сезона. Морское такси будет курсировать

0: по вторникам и четвергам. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Путешествовать решили. Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис – навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
5: Берег включает «хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсиков,
8: но полезных.
9: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
4: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 1870-03-4-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
10: Зачисляй, храни, трать.
11: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
12: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
16: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
17: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
18: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Президенту США Дональду Трампу срочно нужны деньги на военные цели. Американский лидер призвал Конгресс одобрить выделение 350 миллиардов долларов на нужды Пентагона. Трамп заявил, что дополнительные средства необходимы для модернизации вооруженных сил США.
0: Мир.
1: Болгария вновь приостановила антироссийские санкции для поставки запчастей на атомную станцию «Козлодуй». Правительство Болгарии подписало соответствующий указ. В предыдущий раз приостановка санкций для закупки оборудования состоялась в конце марта. Значительная часть системы оборудования, названной АЭС, имеет российское происхождение. Поэтому некоторые контракты по ремонту станции надо заключать с российскими подрядчиками.
0: Россия.
1: Мошенники часто используют для обмана схему с маркетплейсами. Около 20% опрошенных россиян сталкивались с поддельными сайтами маркетплейсов и фишинговыми страницами, имитирующими известные торговые площадки. Почти 15% рассказали, что получали сообщения или звонки якобы от службы доставки с просьбой подтвердить заказ или назвать код из СМС. Об этом сообщает сервис «Выберу.ру».
0: Туризм.
1: Компания РЖД готовит запуск туристических поездов в Китай. Как рассказал заместитель генерального директора холдинга Иван Колесников, это должно произойти в следующем году. Пассажирам предложат повышенный уровень комфорта, включая спальные вагоны с душем, ресторан, караоке, бар и спа. Стоимость поездок пока не раскрывается.
0: Транспорт.
1: Аэропорт Нижнего Новгорода подал заявку на подключение сервиса прохода на посадку по биометрии. Этот сервис может заработать здесь уже в нынешнем году. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин. По словам министра, со временем к сервису подключатся многие крупные российские аэропорты. Биометрия уже работает в Шереметьеве и Пулкове. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Президенту США Дональду Трампу срочно нужны деньги на военные цели. Американский лидер призвал Конгресс одобрить выделение 350 миллиардов долларов на нужды Пентагона. Трамп заявил, что дополнительные средства необходимы для модернизации вооруженных сил США.
0: Мир.
1: Болгария вновь приостановила антироссийские санкции для поставки запчастей на атомную станцию «Козлодуй». Правительство Болгарии подписало соответствующий указ. В предыдущий раз приостановка санкций для закупки оборудования состоялась в конце марта. Значительная часть системы оборудования, названной АЭС, имеет российское происхождение. Поэтому некоторые контракты по ремонту станции надо заключать с российскими подрядчиками.
0: Россия.
1: Мошенники часто используют для обмана схему с маркетплейсами. Около 20% опрошенных россиян сталкивались с поддельными сайтами маркетплейсов и фишинговыми страницами, имитирующими известные торговые площадки. Почти 15% рассказали, что получали сообщения или звонки, якобы от службы доставки, с просьбой подтвердить заказ или назвать код из СМС. Об этом сообщает сервис «Выберу.ру».
0: Туризм.
1: Компания РЖД готовит запуск туристических поездов в Китай. Как рассказал заместитель генерального директора холдинга Иван Колесников, это должно произойти в следующем году. Пассажирам предложат повышенный уровень комфорта, включая спальные вагоны с душем, ресторан, караоке, бар и спа. Стоимость поездок пока не раскрывается.
0: Транспорт.
1: Аэропорт Нижнего Новгорода подал заявку на подключение сервиса прохода на посадку по биометрии. Этот сервис может заработать здесь уже в нынешнем году. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин. По словам министра, со временем к сервису подключатся многие крупные российские аэропорты. Биометрия уже работает в Шереметьеве и Пулкове. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Дорожное радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: США пускают к себе на футбольный чемпионат мира только правильных иностранцев. Соответствующее заявление сделал американский лидер Дональд Трамп, не уточнив, кто именно является правильным. Чемпионат стартует сегодня. На нем выступит и сборная Ирана. С этой страной США находятся в конфликте. Иранские футболисты в ходе турнира будут выезжать из США после каждого из своих матчей и возвращаться обратно к очередной игре.
0: Россия.
1: В Думе предложили подружить школьников с искусственным интеллектом. Как считает депутат Марина Ким, учащимся необходимо давать домашние задания, специально рассчитанные на работу с нейросетью, чтобы дети научились действовать внутри программ с искусственным интеллектом. По мнению Ким, важно не убить развитие мысли и умение мыслить при использовании искусственного интеллекта, который является инструментом.
0: Туризм.
1: Россия продолжает расширять безвизовый режим с ключевыми партнерами. Как заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, за прошедший год без виз был запущен с Китаем, Оманом и Саудовской Аравией. На очереди Индонезия, Малайзия и Кувейт.
0: Россия.
1: Для замещения рыбного импорта из Армении Россия увеличила закупки рыбы в других странах. Такое заявление сделал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, в поставках форели Россия переориентировалась на Иран и Турцию. Напомню, Россельхознадзор предписал Армении приостановить сертификацию рыбы для России 1 июня. По этой причине Армения может потерять до 355 миллионов долларов в год.
0: Транспорт.
1: На Камчатке заработал онлайн-сервис для отслеживания общественного транспорта. На сайте bus.kamgov.ru отображается передвижение автобусов в Петропавловске, Камчатском, Елизове, Вилючинске, Усть-Камчатске и на междугородних маршрутах региона. Также здесь доступна функция построения маршрутов с учетом ситуации на дорогах. Вы слушали новости

0: Паска на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как завести автомат с толкача и почему крокодил – правильный зверь. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Три способа завести автомобиль с автоматом. От классики до безумия. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Представьте ситуацию. На вашем автомобиле с АКПП сел аккумулятор. От города вы далеко. Самым действенным и разумным способом завести машину, оборудованную автоматической коробкой передач, является так называемая прикурка. Для новичков объясню процедуру. Понадобится автомобиль-донор с исправным аккумулятором и провода для прикуривания, толстые и с мощными крокодилами. При подключении проводов к машинам двигатели должны быть заглушены. Сначала соединяют плюс аккумулятора донора с плюсом заводимой машины, затем минус. Да, минус на заводимой машине лучше подключить на корпус двигателя. Заводим двигатель донора и ждем несколько минут, чтобы аккумулятор вашей машины мог немного подзарядиться. После успешного запуска снимаем провода. Отсоединяет провода также по одному. Минус, затем плюс. Сначала от донора, потом от заводимой машины. Теперь можно ехать. Кто бы что ни говорил, но завести машину с автоматом с толкача вполне возможно. Для этого при помощи буксирного троса прицепляем наш автомобиль к тянущей машине. Селектор автомата переводим в положение N. Разгоняем автомобиль до 30 км в час и движемся с такой скоростью 2 минуты. Затем переводим селектор коробки передач в положение Drive, или если есть 2. После запуска двигателя переводим селектор автомата в положение N и подаем сигнал для остановки водителю тянущего автомобиля. А теперь внимание, немного тонкостей. При заводке с толкача после первой неудачной попытки выждите минут 15, не меньше, чтобы остыла коробка передач, после чего заводку можно повторить. А вот третью попытку делать не рекомендуется. Итак, все на грани фола. Так что заказывайте эвакуатор. А теперь экзотика. Предлагаю вашему вниманию механический способ завести машину с автоматом. На двигателе со стороны противоположной коробки передач находятся шкивы привода вспомогательных агрегатов. Генератор, кондиционер, насос гидроусилителя и так далее. В действие они приводятся ремнями. Если ремней несколько и крайний не приводит в движение генератор, то смело снимаем его и плотно наматываем на шкив коленчатого вала двигателя. Наматываемый ремень должен быть достаточной длины, чтобы хватило сделать 3-4 витка вокруг шкива. Коробку передач переводим в положение «паркинг». Включаем зажигание. Чтобы раскрутить двигатель, понадобится серьезное усилие, но результат обрадует. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В России появится новая пенсионная программа с участием государства. Об этом рассказал газете «Известия» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. По его словам, новая программа будет финансироваться преимущественно или полностью за счет работодателя. Сотрудник при трудоустройстве автоматически станет участником программы, сохранив право выйти из нее.
0: Туризм.
1: Компания РЖД готовит запуск туристических поездов в Китай. Как рассказал заместитель генерального директора холдинга Иван Колесников, это должно произойти в следующем году. Пассажирам предложат повышенный уровень комфорта, включая спальные вагоны с душем, ресторан, караоке-бар и спа. Стоимость поездок пока не раскрывается. Напомню, сейчас международные туристические поезда ходят из России в Белоруссию, Абхазию и КНДР.
0: Россия.
1: В Думе предложили подружить школьников с искусственным интеллектом. Как считает депутат Марина Ким, учащимся необходимо давать домашние задания, специально рассчитанные на работу с нейросетью, чтобы дети научились действовать внутри программ с искусственным интеллектом. По мнению Ким, важно не убить развитие мысли и умение мыслить при использовании искусственного интеллекта. В Общественной палате высказались за расширение практики бесплатных парковок для многодетных семей на всю страну. Как заявил член палаты Сергей Рыбальченко, стоило бы принять это как федеральный стандарт. Причем для семей с 5 и более детьми бесплатными надо сделать по крайней мере 2 парковочных места, добавил Рыбальченко.
0: Транспорт.
1: Аэропорт Нижнего Новгорода подал заявку на подключение сервиса прохода на посадку по биометрии. Этот сервис может заработать здесь уже в нынешнем году. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин. По словам министра, со временем к сервису подключатся многие крупные российские аэропорты. Биометрия уже работает в Шереметьеве и Пулкове. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. 8-ступенчатый автомат, 224 лошадиные силы, от 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
6: Берег включает «Хочу».
7: Хочу утреннюю чашку клубники.
6: Хочу съесть сэндвич на балконе.
8: Хочу чипсиков,
7: но полезных.
6: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
9: А утром готов «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
10: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
11: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа Банк.
0: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Единый государственный экзамен в следующем году в обязательном порядке состоится и пройдет без серьезных изменений. Об этом сообщил РИА Новости глава Рособорнадзора Анзор Музаев. В России ЕГЭ начали сдавать 1 июня. В этом году 11-классники могут выбрать для тестирования разные предметы. Обязательными остались русский язык и математика.
0: Россия.
1: В России число выпускников с дипломом колледжа продолжает расти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты анализа рынка труда HeadHunter. Соискатели со средним профобразованием активно откликаются на вакансии, которые до этого традиционно требовали высшего образования. В топ-5 профессий вошли ветеринарные врачи, менеджеры, специалисты по сертификации и отдельные категории медицинского персонала. При этом со стороны работодателей выявили тенденции к смягчению требований от различных должностей. Существенно увеличилось число вакансий, в которых допускается среднее профессиональное образование, среди предложений для директоров магазинов.
0: Факторы безопасности.
1: Мошенники начали предлагать дешевый бензин на фоне топливных проблем в Крыму. Об этом предупреждает МВД. Злоумышленники создают каналы в мессенджерах, где предлагают купить топливные талоны по выгодной цене. В ведомстве подчеркнули, что аферисты внимательно следят за новостями и быстро меняют схемы под актуальные темы, играя на ажиотаже и ощущении дефицита. Напомню, проблемы с продажей топлива на заправках в Севастополе и Крыму начались в мае. Сейчас в основном реализуют топливо по талонам и QR-кодам.
0: Туризм.
1: Российские пенсионеры-туристы становятся главной аудиторией отелей, постепенно захватывая курорты. Отели оценили возрастную аудиторию. Путешественники старше 60 лет решили главную проблему индустрии – сезонные просадки. Старшее поколение предпочитает отдыхать на курортах в межсезонье в октябре и в марте. Вы слушали новости «Дорожное радио». Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Единый государственный экзамен в следующем году в обязательном порядке состоится и пройдет без серьезных изменений. Об этом сообщила РИА Новости глава Рособорнадзора Анзор Музаев. В России ЕГЭ начали сдавать 1 июня. В этом году 11-классники могут выбрать для тестирования разные предметы. Обязательными остались русский язык и математика.
0: Россия.
1: В России число выпускников с дипломом колледжа продолжает расти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты анализа рынка труда HeadHunter. Соискатели со средним профобразованием активно откликаются на вакансии, которые до этого

0: ведомстве подчеркнули, что аферисты внимательно следят за новостями и быстро меняют схемы под актуальные темы, играя на ажиотаже и ощущении дефицита. Напомню, проблемы с продажей топлива на заправках в Севастополе и Крыму начались в мае. Сейчас в основном реализуют топливо по талонам и QR-кодам. Туризм. Российские пенсионеры-туристы становятся главной аудиторией отелей, постепенно захватывая курорты. Отели оценили возрастную аудиторию. Путешественники старше 60 лет решили главную проблему индустрии – сезонные просадки. Старшее поколение предпочитает отдыхать на курортах в межсезонье, в октябре и в марте. Вы слушали новости «Дорожное радио». Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Иран ответил на удары США. Как следует из заявления пресс-службы Корпуса стражей Исламской революции, иранские силы атаковали 18 целей на американских базах в регионе Ближнего Востока, в том числе в Кувейте. После вторжения армии США на юг Ирана, 5-й флот ВМС США в Бахрейне подвергся атакам беспилотников иранской армии. В то же время Центральное командование вооруженных сил США заявило о завершении новой волны ударов по Ирану. Об этом сообщают зарубежные медиа.
0: Мир.
1: Страны Евросоюза обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы ЕС из-за недовольства работой ее главы Каи Каллас и неэффективности органа, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times. При этом рассматриваются варианты перехода ведомства под контроль Еврокомиссии и государств-членов при организации автономии Каллас. Несколько стран также отмечали, что функции службы национальных МИД и управлений внешних связей Еврокомиссии и Евросовета дублируют друг друга, и между ними нет координации.
0: Россия.
1: Сегодня сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в здании панорамы обороны Севастополя 1854-55 годов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Пожару был присвоен 4-й ранг, наивысший из возможных в Севастополе, подчеркнули в ведомстве. Спасатели работали в условиях высокой пожарной нагрузки в помещениях сложной планировки при сильном задымлении. Специалисты вынесли из музея несколько фрагментов полотна панорамы. Все они получили серьезные повреждения. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.
0: Водный транспорт.
1: Между центральным районом Сочи и Адлером вновь запустят регулярное морское сообщение. О запуске этим летом этого маршрута сообщил глава Сочи Андрей Прошунин. Пассажиров будут перевозить скоростные суда на подводных крыльях «Комета». Их рейсы должны разгрузить автомобильные дороги в разгар курортного сезона. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: С вами на дорожном радио Кирилл Туриченко. Давайте сейчас вместе послушаем мою новую песню «Люблю, куплю».

0: Пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, каким новым турмаршрутом обогатилась Новосибирская область, от чего надо будет прятаться этим летом в Турции и как упрощает процедуру въезда Таиланд. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем путешествие с удовольствием.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем почитателям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, каким новым турмаршрутом обогатилась Новосибирская область, отчего надо будет прятаться этим летом в Турции и как упрощает процедуру въезда Таиланд.
3: Поехали!
2: Богатый опыт Новосибирской области в промышленном туризме воплотился в новый проект. В регионе разработали маршрут, посвященный космической сфере. Проект, названный «Нано-орбита Сибири. Инновации в каждом обороте», знакомит туристов не только с промышленными предприятиями, но и с расположенными в области научными институтами и образовательными учреждениями космического профиля. Маршрут включает 6 треков, каждый из которых — это так называемая «звездная пара предприятий».

0: В июле и августе столбики термометров здесь могут часто превышать 40 градусов в дневные часы. Также такая погода ожидается на побережье Эгейского моря. Несладко придется загорающим в районах Бодрума, Мармариса и Кушадасы.
1: Таможня дает добро.
0: Всякий гость Таиланда старается быстренько заполнить карту прибытия и спешит себе на пляж. Чтобы упростить процедуру заполнения, власти королевства запустили мобильное приложение. Оно позволяет иностранным гостям заранее заполнить данные для оформления карты прибытия. Как рассчитывают в Таиланде, запуск этого сервиса, который сейчас работает в тестовом режиме, позволит сократить время прохождения иммиграционного контроля до 40 секунд на человека. Любой из выпусков «Путешествие с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру. Дорожное радио вместе в пути.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров на сайте amoda.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Дорожное радио.
7: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
8: Вы не скажете, который час?
9: А? Что, офонарил?
8: Тяжело в учебе, легко на работе.
9: Тренируйся вон, на нем.
8: Хорошо.
7: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как...

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Оплачивать покупки умными часами можно будет до конца года. Соответствующий сервис анонсировала национальная система платежных карт. По ее данным, с помощью смарт-часов можно будет делать покупки даже без интернета. Для этого вся необходимая информация заранее загружается на чип устройства, когда смарт-часы подключены к сети. Пользователю нужно будет установить приложение MirPay, добавить карту и подтвердить привязку. После этого смарт-часы превратятся в полноценный платежный инструмент. Отмечается, что первыми партнерами НСПК станут два российских банка. В Екатеринбурге начались масштабные проверки перевозчиков. Особое внимание уделяется качеству предрейсовых медосмотров водителей, техосмотру автобусов, а также соблюдению транспортными компаниями лицензионных требований. Поводом стало крупное ДТП накануне. На перекрестке улиц Малышева и 8 марта в Екатеринбурге автобус 81-го маршрута столкнулся с легковым автомобилем, а затем выехал на тротуар. По данным ГИБДД, 4 человека погибли, еще 6 пострадали, среди них 4 пешехода. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Иран перекрывает Ормузский пролив для прохода любых судов. О таком решении штаба военного командования страны сообщило иранское гостелевидение. По его данным, на фоне новых атак США по югу Ирана, движение через Ормузский пролив запрещено, в том числе нефтяным танкерам и торговым судам. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что провел телефонные переговоры с высокопоставленными иранскими чиновниками, однако информагентство ТАСС ним такую информацию опровергает. Международная шахматная федерация временно приостановила членство Федерации шахмат России. Причиной организация назвала неисполнение решения спортивного арбитражного суда. Тот в марте потребовал прекратить деятельность Федерации шахмат России в новых российских регионах и Крыму. Международная шахматная федерация при этом подчеркнула, что отдельные игроки продолжат выступления, но в нейтральном статусе. А право участвовать в международных шахматных турнирах под национальным флагом сохраняют российские юниоры.
0: Транспорт.
1: Россия продолжает расширять географию международных полетов. Сейчас над соглашением о прямом авиасообщении работают Россия и Кения. Об этом заявило кенийское посольство в Москве. Окончательное решение стороны планируют принять в октябре во время визита президента Кении Уильяма Рутта в Россию. Ранее стало известно, что в планах российских перевозчиков и авиационных властей запустить до конца года прямые рейсы в Малайзию, а также увеличить частоту полетов в Китай, Индонезию и Индию.
0: Новости на Дорожном радио.

счастье с тобой окунаться, мне бы страсть огня сгорая, день за дня убеждаться,

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о творческом пути Дмитрия Колдуна. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Как это было?
2: Сегодня день рождения отмечает певец и композитор Дмитрий Колдун. Ему исполняется 41 год. Артист родился в Минске в семье педагогов. Любовь к музыке появилась у него еще в детстве. Благодаря старшему брату Дмитрий освоил отцовскую гитару и вскоре стал участником гитарного трио с необычным названием «Тяжелый колесный плуг». Музыканты даже договорились не писать песни о любви и посвящали свое творчество в основном сельскохозяйственной тематике. Широкая публика узнала Дмитрия в 2004 году, когда он стал участником проекта «Народный артист 2». Победить тогда не удалось, однако Колдун дошел до финала, запомнился артистом и сделал важный шаг к большой сцене.
3: Я не

21 год Дмитрий решил покорить Москву. Он отправился в столицу и стал участником проекта «Фабрика звезд 6», где сумел одержать долгожданную победу. После этого началась его успешная сольная карьера. Первый альбом певца получил название «Колдун». В него вошли такие песни, как «Ангел мечты», «Плохая новость», «Я люблю тебя» и другие композиции. Затем вышли альбомы «Ночной пилот» и «Город больших огней». На сегодняшний день дискография артиста 6 студийных альбомов, десятки клипов и множество музыкальных наград.

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни и трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Изменить порядок расчета доходов для семейной налоговой выплаты предлагают в России. Совет матерей считает, что рассчитывать нуждаемость нужно по чистому доходу семьи, то есть уже после уплаты подоходного налога. Так, к примеру, банки оценивают доходы семьи при выдаче ипотеки. Инициативу уже направили на рассмотрение Министерства труда. Напомню, право на возврат в семье из 13% уплаченного НДФЛ имеют семьи, чей средний душевой доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Заявление на такую господдержку социальный фонд принимает с июня. Роботы могут стать помощниками проводников в поездах, но не заменят людей. Так российские железные дороги прокомментировали результаты предварительных испытаний сервисного робота в поезде «Ласточка». Устройство разработали студенты столичных вузов. Их робот умеет встречать посетителей, проверять билеты и документы, а также отвечать на вопросы. По данным пресс-службы РЖД, электронный помощник проводника работает стабильно, но его предстоит доработать, а также проверить, как робот поведет себя в движущемся поезде на разных скоростях. Отмечу, что параллельно РЖД тестирует голосовых роботов для диалога с машинистами, роботов-собак для работы на опасных участках, а также планирует запуск полностью беспилотных «Ласточек» на Московском центральном кольце. Самый известный долгострой мира дождался знакового момента. На соборе Саграда Фамилия в Барселоне завершилось строительство центральной башни. Тем самым базилика обрела силуэт, задуманный архитектором Антонио Гауди. Это произошло спустя 144 года после закладки первого камня на строительстве. События отметили богослужением с участием Папы Римского. Отмечу, что Саграда Фамилия в Барселоне теперь возвышается на 172 метра. Таким образом, храм официально превзошел Ульмский собор в Германии и стал самым высоким христианским храмом в мире. При этом окончательное завершение строительства Саграда Фамилия намечено на 2034 год.
0: Транспорт.
1: Купить авиабилеты по плоским тарифам Аэрофлота с 15 июня смогут только граждане России. Компания объяснила это высоким спросом и социальной значимостью программы, которая действует уже 12 лет. Плоские тарифы, напомню, не зависят от даты вылета и стоят ниже себестоимости. Они действуют на рейсах из Москвы в 9 дальневосточных городов и в Калининград. Как следует из сообщения Аэрофлота, иностранцам с понедельника нужно будет покупать билеты на самолеты по этим направлениям уже по коммерческим тарифам. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Изменить порядок расчета доходов для семейной налоговой выплаты предлагают в России. Совет матерей считает, что рассчитывать нуждаемость нужно по чистому доходу семьи, то есть уже после уплаты подоходного налога. Так, к примеру, банки оценивают доходы семьи при выдаче ипотеки. Инициативу уже направили на рассмотрение Министерства труда. Напомню, право на возврат в семье из 13% уплаченного НДФЛ имеют семьи, чей средний душевой доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Заявление на такую господдержку социальный фонд принимает с июня. Роботы могут стать помощниками проводников в поездах, но не заменят людей. Так российские железные дороги прокомментировали результаты предварительных испытаний сервисного робота в поезде «Ласточка». Устройство разработали студенты столичных вузов. Их робот умеет встречать посетителей, проверять билеты и документы, а также отвечать на вопросы. По данным пресс-службы РЖД, электронный помощник проводника работает стабильно, но его предстоит доработать, а также проверить, как робот поведет себя в движущемся поезде на разных скоростях. Отмечу, что параллельно РЖД тестирует голосовых роботов для диалога с машинистами, роботов-собак для работы на опасных участках, а также планирует запуск полностью беспилотных «Ласточек» на Московском центральном кольце. Самый известный долгострой мира дождался знакового момента. На соборе Саграда Фамилия в Барселоне завершилось строительство центральной башни. Тем самым базилика обрела силуэт, задуманный архитектором Антонио Гауди. Это произошло спустя 144 года после закладки первого камня на строительстве. События отметили богослужением с участием Папы Римского. Отмечу, что Саграда Фамилия в Барселоне теперь возвышается на 172 метра. Таким образом, храм официально превзошел Ульмский собор в Германии и стал самым высоким христианским храмом в мире. При этом окончательное завершение строительства Саграда Фамилия намечено на 2034 год.
0: Транспорт.
1: Купить авиабилеты по плоским тарифам Аэрофлота с 15 июня смогут только граждане России. Компания объяснила это высоким спросом и социальной значимостью программы, которая действует уже 12 лет. Плоские тарифы, напомню, не зависят от даты вылета и стоят ниже себестоимости. Они действуют на рейсах из Москвы в 9 дальневосточных городов и в Калининград. Как следует из сообщения Аэрофлота, иностранцам с понедельника нужно будет покупать билеты на самолеты по этим направлениям уже по коммерческим тарифам. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Путешествовать решили. Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Дорожное радио. Кружит земля.

ты зла, им нет числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей сердца людей.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна», «Романтика руля».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России расширят сеть электрозарядных станций. Министерство транспорта и столичные организации подписали соглашение о передаче региональным операторам программного обеспечения «Энергия Москвы». Эта IT-система управляет зарядной инфраструктурой столицы. Через нее можно найти ближайшую зарядную станцию, проверить ее статус и оплатить зарядку электрокара в приложении. По такой схеме в Москве работают свыше 400 зарядных станций. После того, как регионы получат эти наработки, владельцы электромобилей смогут пользоваться одним приложением в любой точке России и оплачивать зарядку своего авто по единым правилам. Россия с нетерпением ждет стабилизации обстановки на Ближнем Востоке, чтобы снять все ограничения на турпутевки в Объединенные Арабские Эмираты. Такое заявление сделал министр экономического развития Максим Решетников. Он уточнил, что рейсы выполняются, и путешественники, самостоятельно покупающие билеты, могут летать в Эмираты, поскольку на частные поездки ограничения не распространяются. А вот туроператорам пока рекомендовано воздержаться от формирования и продвижения пакетных туров на указанном направлении. Кипр меняет систему выдачи виз. С 13 июня визовые центры Кипра в России, работающие под управлением BLS International, прекращают прием заявлений из-за того, что у них истек срок договора с властями Кипра. С понедельника подавать документы на въезд в республику можно будет только в консульском отделе посольства в Москве, а также в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. Российское министерство иностранных дел приняло послов Великобритании, Франции и ФРГ. Встреча в здании ведомства на Смоленской площади Москвы состоялась по инициативе глав дипломатических миссий, передает агентство Интерфакс. По его данным, заместитель главы Министерства иностранных дел Михаил Галузин на встрече, в частности, указал послам Франции, Германии и Великобритании на деструктивную политику этих стран. Также были разъяснены подходы российской стороны к урегулированию украинского конфликта.
0: Транспорт.
1: В России успешно испытали первый пригородный дизель-поезд. Он призван заменить устаревающие рельсовые автобусы на неэлектрифицированных участках. Состав ДП-2D в течение года тестировали в Подмосковье, на полигоне в Пивореченске и на маршруте от Петербурга до Сартовалы. В итоге было принято решение выпустить установочную партию из 30 таких составов. Отмечу, что особенность пригородного дизель-поезда в технологии под названием «Тяни-толкай». В отличие от привычных составов, управление доступно и в локомотиве, и в головном вагоне поезда. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
1: В России расширят сеть электрозарядных станций. Министерство транспорта и столичные организации подписали соглашение о передаче региональным операторам программного обеспечения «Энергия Москвы». Эта IT-система управляет зарядной инфраструктурой столицы. Через нее можно найти ближайшую зарядную станцию, проверить ее статус и оплатить зарядку электрокара в приложении. По такой схеме в Москве работают свыше 400 зарядных станций. После того, как регионы получат эти наработки, владельцы электромобилей смогут пользоваться одним приложением в любой точке России и оплачивать зарядку своего авто по единым правилам. Россия с нетерпением ждет стабилизации обстановки на Ближнем Востоке, чтобы снять все ограничения на турпутевки в Объединенные Арабские Эмираты. Такое заявление сделал министр экономического развития Максим Решетников. Он уточнил, что рейсы выполняются, и путешественники, самостоятельно покупающие билеты, могут летать в Эмираты, поскольку на частные поездки ограничения не распространяются. А вот туроператорам пока рекомендовано воздержаться от формирования и продвижения пакетных туров на указанном направлении. Кипр меняет систему выдачи виз. С 13 июня визовые центры Кипра в России, работающие под управлением BOS International, прекращают прием заявлений из-за того, что у них истек срок договора с властями Кипра. С понедельника подавать документы на въезд в республику можно будет только в консульском отделе посольства в Москве, а также в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. Российское министерство иностранных дел приняло послов Великобритании, Франции и ФРГ. Встреча в здании ведомства на Смоленской площади Москвы состоялась по инициативе глав дипломатических миссий, передает агентство Интерфакс. По его данным, заместитель главы Министерства иностранных дел Михаил Галузин на встрече, в частности, указал послам Франции, Германии и Великобритании на деструктивную политику этих стран. Также были разъяснены подходы российской стороны к урегулированию украинского конфликта.
2: Транспорт.
1: В России успешно испытали первый пригородный дизель-поезд. Он призван заменить устаревающие рельсовые автобусы на неэлектрифицированных участках. Состав ДП-2D в течение года тестировали в Подмосковье, на полигоне в Пивореченске и на маршруте от Петербурга до Сартовалы. В итоге было принято решение выпустить установочную партию из 30 таких составов. Отмечу, что особенность пригородного дизель-поезда в технологии под названием «Тяни-толкай». В отличие от привычных составов, управление доступно и в локомотиве, и в головном вагоне поезда. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
2: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
10: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
11: «Лента» – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
12: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
13: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
14: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция ДИС 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Берег включает «хочу».
2: Хочу утреннюю чашку клубники.
1: Хочу съесть сэндвич на балконе.
3: Хочу чипсиков,
2: но полезных.
1: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
4: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
5: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
6: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун. Город больших огней. Главное.
1: Корабли уходят на закат.
0: Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В Анапе для купания открыли 49 пляжей в центре города, Витязева и так далее. Еще 18 прибрежных зон отдыха там проходят экспертизу. Власти отслеживают ситуацию в акватории Черного моря, а также на побережьях Краснодарского края и Крыма. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Об этом стало известно по итогам заседания профильной правительственной комиссии. Всего за полтора года, прошедшие с момента крушения двух танкеров в Керченском проливе, с Черноморского побережья вывезли более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Отсыпка пляжей свежим песком продолжается. Тотальный запрет на ввоз в Россию всей подкарантинной продукции из Армении введен с 12 июня. Ограничения Россельхознадзора коснулись не только овощей и фруктов, но и любых товаров растительного происхождения. Под запрет подпадает и транзит армянской продукции через Россию в другие страны Евразийского союза. Причиной ведомства назвало систематические нарушения фитосанитарных норм. Напомню, с 22 мая Россельхознадзор постепенно ограничивает ввоз отдельных позиций – цветов, томатов, огурцов, клубники, затем черешни, абрикосов, винограда и картофеля. Европейский центральный банк, между тем, повысил ключевые процентные ставки впервые почти за три года. На 0,25% выросли ставки по депозитам, основным операциям рефинансирования и маржинальным кредитам в еврозоне. В частности, с 17 июня, когда они вступят в силу, ключевая ставка по депозитам составит 2,25%.

0: годовых. Международная шахматная федерация временно приостановила членство Федерации шахмат России. Причиной организация назвала неисполнение решения спортивного арбитражного суда. Тот в марте потребовал прекратить деятельность Федерации шахмат России в новых российских регионах и Крыму. Международная шахматная федерация при этом подчеркнула, что отдельные игроки продолжат выступления, но в нейтральном статусе. А право участвовать в международных шахматных турнирах под национальным флагом сохраняют российские юниоры. Купить авиабилеты по волжским тарифам Аэрофлота с 15 июня смогут только граждане России. Компания объяснила это высоким спросом и социальной значимостью программы, которая действует уже 12 лет. Волжские тарифы, напомню, не зависят от даты вылета и стоят ниже себестоимости. Они действуют на рейсах из Москвы в 9 дальневосточных городов и в Калининград. Как следует из сообщения Аэрофлота, иностранцам с понедельника нужно будет покупать билеты на самолеты по этим направлениям уже по коммерческим тарифам. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В Анапе для купания открыли 49 пляжей в центре города, Витязева и так далее. Еще 18 прибрежных зон отдыха там проходят экспертизу. Власти отслеживают ситуацию в акватории Черного моря, а также на побережьях Краснодарского края и Крыма. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано, об этом стало известно по итогам заседания профильной правительственной комиссии. Всего за полтора года, прошедшие с момента крушения двух танкеров в Керченском проливе, с Черноморского побережья вывезли более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Отсыпка пляжей свежим песком продолжается. Тотальный запрет на ввоз в Россию всей подкарантинной продукции из Армении введен с 12 июня. Ограничения Россельхознадзора коснулись не только овощей и фруктов, но и любых товаров растительного происхождения. Под запрет подпадает и транзит армянской продукции через Россию в другие страны Евразийского союза. Причиной ведомства назвало систематические нарушения фитосанитарных норм. Напомню, с 22 мая Россельхознадзор постепенно ограничивает ввоз отдельных позиций – цветов, томатов, огурцов, клубники, затем черешни, абрикосов, винограда и картофеля. Европейский центральный банк, между тем, повысил ключевые процентные ставки впервые почти за три года. На 0,25% выросли ставки по депозитам, основным операциям рефинансирования и маржинальным кредитам в еврозоне. В частности, с 17 июня, когда они вступят в силу, ключевая ставка по депозитам составит 2,25% годовых. Международная шахматная федерация временно приостановила членство Федерации шахмат России. Причиной организация назвала неисполнение решения спортивного арбитражного суда. Тот в марте потребовал прекратить деятельность Федерации шахмат России в новых российских регионах и Крыму. Международная шахматная федерация при этом подчеркнула, что отдельные игроки продолжат выступления, но в нейтральном статусе. А право участвовать в международных шахматных турнирах под национальным флагом сохраняют российские юниоры.
0: Транспорт.
1: Купить авиабилеты по флотским тарифам Аэрофлота с 15 июня смогут только граждане России. Компания объяснила это высоким спросом и социальной значимостью программы, которая действует уже 12 лет. Флотские тарифы, напомню, не зависят от даты вылета и стоят ниже себестоимости. Они действуют на рейсах из Москвы в 9 дальневосточных городов и в Калининград. Как следует из сообщения Аэрофлота, иностранцам с понедельника нужно будет покупать билеты на самолеты по этим направлениям уже по коммерческим тарифам. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
2: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис – навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: «Альфа-банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
18: Дорожное радио.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то что очень гладко, а в общем, знаю.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Платить за зарядку автомобиля по единым правилам и пользоваться одним приложением в любой точке страны может стать реальностью. Министерство транспорта передает регионам программное обеспечение под названием «Энергия Москвы», которое призвано объединить всех операторов страны и создать единые стандарты. За последние полтора года в России появилось порядка 2300 новых зарядных станций, а общее их число приблизилось к 10 тысячам. Изменить порядок расчета доходов для семейной налоговой выплаты предлагают в России. Совет матерей считает, что рассчитывать нуждаемость нужно по чистому доходу семьи, то есть уже после уплаты подоходного налога. Инициативу уже направили на рассмотрение Министерства труда. Напомню, право на возврат в семьи из 13% уплаченного НДФЛ имеют семьи, чей средний душевой доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Сборная России поднялась на 35-е место в рейтинге FIFA. Наша национальная команда опередила сборную Польши, тем самым Россия вернула себе футбольные позиции 4-летней давности и сохранила звание самой высокорейтинговой сборной из числа отстраненных от международных турниров, несмотря на то, что наши футболисты проводят только товарищеские матчи. В конце мая, напомню, подопечные Валерия Карпина уступили Египту со счетом 1-0, но затем сухую 3-0 обыграли команды Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго в Волгограде и Калининграде соответственно. Что касается лидеров рейтинга FIFA, Франция уступила первое место Аргентине, опустившись на 3-ю позицию. Испания осталась 2-й по силе футбольной сборной мира. Иран перекрывает Ормузский пролив для прохода любых судов. О таком решении штаба военного командования страны сообщило иранское гостелевидение. По его данным, на фоне новых атак США по югу Ирана, движение через Ормузский пролив запрещено, в том числе нефтяным танкерам и торговым судам. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что провел телефонные переговоры с высокопоставленными иранскими чиновниками, однако информагентство ТАСС ним такую информацию опровергает.
0: Транспорт.
1: Роботы могут стать помощниками проводников в поездах, но не заменят людей. Так российские железные дороги прокомментировали результаты предварительных испытаний сервисного робота в поезде «Ласточка». Устройство разработали студенты столичных вузов. Их робот умеет встречать посетителей, проверять билеты и документы, а также отвечать на вопросы. По данным пресс-службы РЖД, электронный помощник проводника работает стабильно, но его предстоит доработать, а также проверить, как робот поведет себя в движущемся поезде на разных

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Платить за зарядку автомобиля по единым правилам и пользоваться одним приложением в любой точке страны может стать реальностью. Министерство транспорта передает регионам программное обеспечение под названием «Энергия Москвы», которое призвано объединить всех операторов страны и создать единые стандарты. За последние полтора года в России появилось порядка 2300 новых зарядных станций, а общее их число приблизилось к 10 тысячам. Изменить порядок расчета доходов для семейной налоговой выплаты предлагают в России. Совет матерей считает, что рассчитывать нуждаемость нужно по чистому доходу семьи, то есть уже после уплаты подоходного налога. Инициативу уже направили на рассмотрение Министерства труда. Напомню, право на возврат в семьи из 13% уплаченного НДФЛ имеют семьи, чей средний душевой доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Сборная России поднялась на 35-е место в рейтинге FIFA. Наша национальная команда опередила сборную Польши. Тем самым Россия вернула себе футбольные позиции 4-летней давности и сохранила звание самой высокорейтинговой сборной из числа отстраненных от международных турниров. Несмотря на то, что наши футболисты проводят только товарищеские матчи. В конце мая, напомню, подопечные Валерия Карпина уступили Египту со счетом 1-0, но затем сухую 3-0 обыграли команды Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго в Волгограде и Калининграде соответственно. Что касается лидеров рейтинга FIFA, Франция уступила первое место Аргентине, опустившись на третью позицию. Испания осталась второй по силе футбольной сборной мира. Иран перекрывает Ормузский пролив для прохода любых судов. В таком решении штаба военного командования страны сообщило иранское гостелевидение. По его данным, на фоне новых атак США по югу Ирана, движение через Ормузский пролив запрещено, в том числе нефтяным танкерам и торговым судам. Президент США Дональд Трамп ранее заявил,

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
5: Все сложится. С новым кроссовером Тенет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить Настю с днем рождения. Поздравляет ее мама, муж, родственники.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотел бы передать привет своему другу и заказать песню «Юность» группы «Добро». Спасибо, Дорожное радио.
2: Звук поставим.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио! В преддверии главного национального праздника я хочу услышать песню в исполнении Быкова «Любимая моя про дворника». Спасибо, Дорожное радио! Праздником, Ольга!

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своему любимому мужчине Валере. Поставьте, пожалуйста, песню «Валера, Афродита». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня у моей невестушки день рождения. Прими поздравления и наилучшие пожелания. А в подарок для тебя песня. Ты же моя королева. А вам, Дорожное радио, большое спасибо.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорожное радио. Ты стал далеким. Ты любитель жить и извинять. И все хорошее в семье ловко сумел сломать. А я хотела семье тишины. С тобой же был только гром. Не просто, но решила от тебя уйти и построить свой чистый дом. Жила 12 лет, как на войне, своей судьбой и с тобой. Ухожу с детьми, буду жить в тишине. День уйдет, зато он мой. А ты по жизни мотылек. Спасибо, дорожное радио, Валентин Николаевич.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я передаю привет сегодня всем своим друзьям, всем своим одноклассникам, всем желаю здоровья, счастья, удачи, всем всего самого лучшего. Будьте все счастливы, я вас очень сильно ценю, люблю, уважаю. В качестве музыкального подарка для всех вас я заказываю песню группы «Цветы». Мы желаем счастья вам. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я все время вас слушаю. Передайте привет, пожалуйста, Никите Леонову. У него дикция красивая, тембр голоса красивый. Всего вам доброго. Спасибо Дорожному радио.

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет семье Григорьевых, заказать песню братьев Радченко «Туман-туманище». Большое спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Спасибо вам, что даете нам возможность поздравить близких нам людей. И сегодня я хочу поздравить мою любимую доченьку. Ведь для нас ты лучше всех, родная. Твоя большая, любимая семья. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня у Абдуллаевой Лизы Магомедовны день рождения. Через вашу передачу хотим поздравить ее с этим летним радостным днем. Пожелать ей здоровья, счастья, будь любимой и желанной. Пусть будет радость на душе и спокойствие в семье. Мира тебе и благополучия. Пусть для нее прозвучит хорошая песня. Муж Дмитрий и я. Спасибо вам, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио! Прекрасного дня и отличного настроения всем! Хочу передать привет своей сестренке Танюшке и послушать красивую песню в исполнении шаман Игоря Будман «Я красиво живу». Спасибо большое, Дорожное радио!
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
2: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
3: Добрый вечер, Дорожное радио. Поставьте, пожалуйста, для моей любимой дочери Дашеньки песню группы «Земляне», «Земля в ламинаторе». Большое спасибо и успехов, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня день рождения у моего дорогого зятя, родина Валерия Викторовича. Хочу пожелать тебе крепкого здоровья, долголетия и сказать такие слова. Не болей, не скучай. И много-много лет день рождения скучай. Целую, обнимаю. Любовь Семеновна. Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Три способа завести автомобиль с автоматом. От классики до безумия. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Представьте ситуацию. На вашем автомобиле с АКПП сел аккумулятор. От города вы далеко. Самым действенным и разумным способом завести машину, оборудованную автоматической коробкой передач, является так называемая прикурка. Для новичков объясню процедуру. Понадобится автомобиль-донор с исправным аккумулятором и провода для прикуривания, толстые и с мощными крокодилами. При подключении проводов к машинам двигатели должны быть заглушены. Сначала соединяют плюс аккумулятора донора с плюсом заводимой машины, затем минус. Да, минус на заводимой машине лучше подключить на корпус двигателя. Заводим двигатель донора и ждем несколько минут, чтобы аккумулятор вашей машины мог немного подзарядиться. После успешного запуска снимаем провода. Отсоединяет провода также по одному. Минус, затем плюс. Сначала от донора, потом от заводимой машины. Теперь можно ехать. Кто бы что ни говорил, но завести машину с автоматом с толкача вполне возможно. Для этого при помощи буксирного троса прицепляем наш автомобиль к тянущей машине. Селектор автомата переводим в положение N. Разгоняем автомобиль до 30 км в час и движемся с такой скоростью 2 минуты. Затем переводим селектор коробки передач в положение Drive, или если есть 2. После запуска двигателя переводим селектор автомата в положение N и подаем сигнал для остановки водителю тянущего автомобиля. А теперь внимание, немного тонкостей. При заводке с толкача после первой неудачной попытки выждите минут 15, не меньше, чтобы остыла коробка передач, после чего заводку можно повторить. А вот третью попытку делать не рекомендуется. Итак, все на грани фола. Так что заказывайте эвакуатор. А теперь экзотика. Предлагаю вашему вниманию механический способ завести машину с автоматом. На двигателе со стороны противоположной коробки передач находятся шкивы привода вспомогательных агрегатов. Генератор, кондиционер, насос гидроусилителя и так далее. В действие они приводятся ремнями. Если ремней несколько и крайний не приводит в движение генератор, то смело снимаем его и плотно наматываем на шкив коленчатого вала двигателя. Наматываемый ремень должен быть достаточной длины, чтобы хватило сделать 3-4 витка вокруг шкива. Коробку передач переводим в положение «паркинг». Включаем зажигание. Чтобы раскрутить двигатель, понадобится серьезное усилие, но результат обрадует. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Володя, с шашлыками отдыхай, товарищ, с нами!

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Кипр меняет систему выдачи виз. С 13 июня визовые центры Кипра в России, работающие под управлением BOS International, прекращают прием заявлений из-за того, что у них истек срок договора с властями Кипра. С понедельника подавать документы на въезд в республику можно будет только в консульском отделе посольства в Москве, а также в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. Тем же, кто успел подать документы до 11 июня, паспорта с готовыми визами Кипра нужно будет получать в тех же визовых центрах. Самый известный долгострой мира дождался знакового момента. На соборе Саграда Фамилия в Барселоне завершилось строительство центральной башни. Тем самым базилика обрела силуэт, задуманный архитектором Антонио Гауди. Это произошло спустя 144 года после закладки первого камня на строительстве. События отметили богослужением с участием Папы Римского. При этом окончательное завершение строительства Саграда Фамилия намечено на 2034 год.
0: Спорт.
1: В Мексике начинается чемпионат мира по футболу. В матче открытий в Мехико встречаются сборные Мексики и ЮАР. Всего в мировом футбольном первенстве участвуют 48 команд. Продлится турнир более месяца. Всего сборные сыграют свыше 100 матчей. А принимают чемпионат мира по футболу в этом году стадионы сразу трех стран – Канады, Мексики и США. Что касается чемпиона мира по футболу, он определится 19 июля. Большой театр открывает продажу льготных билетов. С 8 вечера по московскому времени на официальном сайте Большого театра можно будет приобрести билеты на спектакли «Евгений Онегин», оперу «Князь Игорь», балет «Жизель» и другие постановки. Доступны они будут молодым людям в возрасте от 14 до 22, гражданам старше 60 лет, а также ветеранам боевых действий по стоимости от 200 до 2000 рублей.
0: Транспорт.
1: В России успешно испытали первый пригородный дизель-поезд. Он призван заменить устаревающие рельсовые автобусы на неэлектрифицированных участках. Состав ДП-2Д в течение года тестировали в Подмосковье, на полигоне в Белореченске и на маршруте от Петербурга до Сартовала. В итоге было принято решение выпустить установочную партию из 30 таких составов. Отмечу, что особенность пригородного дизель-поезда в технологии под названием «Тяни-толкай». В отличие от привычных составов, управление доступно и в локомотиве, и в головном вагоне поезда. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио. Для тех, кому до и тех, кому за. Кондуктор сегодня не жми на тормоза.

Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио!

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Дискотека у Мангала. Наша здесь не пропадала. Танцы по-русски. На Дорожном радио.
3: Мне надоело петь про эту заграницу.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Продолжаем! «Танцы по-русски» на Дорожном радио.

0: иногда.
1: На природе с шашлыками отдыхай, товарищ, с нами!

0: вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: года плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.